0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: хочу, того люблю.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: станции Брест-Облгидромет сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

0: Подробно про Макс Лайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши треки.
2: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северный.

0: разные конкурсы. Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны: 26-97-17 и 26-97-18.
1: Телефон рекламной службы: 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали.
1: В разных уголках Беларуси, потерявшие в годы Великой Отечественной каждого третьего жителя, созданы символичные мемориальные комплексы, установлены монументы, посвященные событиям самой трагической и кровопролитной войны на нашей земле. В Бресте, который первым принял на себя удар германской военной машины, сейчас много памятников, напоминающих о тех страшных днях. Один из них – монумент «Жажда». На монументе боец из последних сил тянется каской к воде. В основе его – реальный человек и реальный подвиг одного из защитников Брестской крепости. Он прибыл в Брест из Поволжья, из Энгельса. Сослуживцы рассказывают, что старшина был большим оптимистом. Даже в безнадежных, казалось бы, ситуациях старался приободрить своих бойцов. На момент начала войны старшине было 24 года. Немцы, которые рассчитывали взять крепость с наскока, не ожидали такого яростного сопротивления. Но была у крепости одна слабость – дефицит воды. Водопровод в Брестской крепости в первые дни войны был выведен из строя. Было лето, и стояла неимоверная жара. Клубы дыма, пороховой гари заполняли горизонт. Почерневшие лица бойцов, запекшиеся от жажды губы свидетельствовали о неимоверных страданиях людей. Вода была необходима для охлаждения пулеметов, раненым, женщинам и детям, всем участникам обороны. Казалось, подходи к реке и бери ее, но доступы к воде обстреливались, ночью берега освещали прожекторы. Много бойцов и командиров погибли, пытаясь добыть драгоценные капли. И в один день, никому ничего не сказав, старшина схватил котелок и рванул к оконному проему. Не смог больше смотреть на муки людей. Его даже не успели остановить. Старшина сбежал вниз по откосу к воде. Уже никто и никогда не узнает, просто ли прозевали немецкие пулеметчики бойца или же не успели среагировать сразу. Но старшина зачерпнул воду из реки и аккуратно, чтобы не расплескать, ринулся назад. Он добежал до оконного проема, успел подать котелок сослуживцам и тут грохнул выстрел. Умирая, старшина успел сказать только одно – воду раненым. Посмертно старшину наградили орденом Великой Отечественной войны второй степени. Создатели мемориала, зная об этой трагедии, решили рассказать о ней, используя мастерство скульптора, чтобы не забыли. Фигура солдата, ползущего к воде с каской в руке, не оставляет никого равнодушным и сегодня.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Обряды, песни и ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском празднике Купалья. Александрия собирает друзей, передает Белта. Купалья – один из самых народных праздников. Обряды, песни и ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы – кто я и какого рода, сказал Александр Лукашенко. Глава государства также обратил внимание, что Купалья – это и семейный праздник. Александр Лукашенко на республиканском празднике Купалья также выразил уверенность, что на этом празднике скоро будет огромное количество украинцев. «Мы, откровенно скажу, хотели бы, чтобы украинцев было больше. И я убежден, я уверен, что если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник», сказал Александр Лукашенко. А между тем, победителем республиканского семейного проекта «Властелин села 2026» стала семья Сикорских из Костюковичского района Могилевской области. Александра и Илья Сикорские показали лучшие результаты по итогам всех конкурсных этапов финального состязания. Семья Артюх из Барановичского района стала победителем в номинации «Уладар села. Майстерство и гармония». Опубликовано поздравление руководства Брестской области с Днем работников налоговых органов. Налоговая служба играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности и финансового благополучия первого региона. Ваша ответственная и кропотливая работа гарантирует стабильное наполнение бюджета, что позволяет своевременно финансировать социальные программы, строить дороги, развивать инфраструктуру, улучшать качество медицины и образования на Брещине, отмечается в поздравлении.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня проходит экстремальный забег с препятствиями «Бизон Рейс». Участие принимает более 900 человек из Беларуси, России и Таджикистана. В зависимости от возраста участникам предстоит преодолеть различные дистанции. Основная трасса для взрослых – 7 километров, включает 20 препятствий. Для детей подготовлена 2-километровая дистанция с 10 препятствиями. Старт и финиш в городском саду. Маршрут проходит по набережной реки Муховец и Экотропе. Брестская «Динамо» накануне дома разгромила «Славию» из Мозыря в матче 15-го тура высшей лиги со счетом 4-1. А футбольный клуб «Баранович» в матче высшей лиги обыграл «Торпедо Белас» со счетом 1-0. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 5 2 9 689 77 78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
6: Реклама.
7: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
8: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
9: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация.

0: Реклама.
1: Паравома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Опубликовано поздравление руководства Брестской области с Днем работников налоговых органов. Налоговая служба играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности и финансового благополучия первого региона. Ваша ответственная и кропотливая работа гарантирует стабильное наполнение бюджета, что позволяет своевременно финансировать социальные программы, строить дороги, развивать инфраструктуру, улучшать качество медицины и образования на Брещине, отмечается в поздравлении. Брестские платные парковки на улицах Советской, Пушкинской и Карбышева вокруг Брестского рынка вышли из тестового режима. Для тех, кто хочет с комфортом припарковаться в центре города, 145 платных парковочных мест с почасовой оплатой с 8 до 20 часов. Мы фиксируем, что меньше всего граждане паркуются на улице Советской, и там остаются свободными порядка половины мест. А в понедельник, когда рынок не работает, зафиксировали освобождение мест на улице Пушкинской. В будние же дни накануне выходных занято порядка 90% мест по Пушкинской и около 80% на Карбышева, рассказал начальник участка автомобильных парковок Брестского мусороперерабатывающего завода Сергей Хвиченя. Он отметил, что сейчас специалисты занимаются не столько выдачей предупреждений, сколько просветительской работой.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. У детей на каникулах много свободного времени и много возможностей попасть в беду. Правоохранители и спасатели призывают родителей уделять детям больше времени. Следует напомнить им правила безопасного поведения и обращения с электроприборами, спичками, кухонными принадлежностями. Разъяснить правила поведения на улице и время, когда можно быть на улице без взрослых. Обеспечить безопасность у окон, установить запорное устройство, объяснить, что стоять у окна очень опасно. Уделять внимание поведению на проезжей части. На водоеме постоянно следить за ребенком, находящимся в воде. В музее Берестия работает необычная экспозиция, где история превращается в мастер-класс. Выставка «Бандарные изделия Берестия» – это шанс увидеть восстановленную деревянную посуду древних жителей города, которую реставраторы собирали из разрозненных обломков, найденных при раскопках. Главная изюминка проекта – возможность увидеть отреставрированную деревянную утварь, буквально собранную по фрагментам из культурного слоя древнего городища. Помимо знакомства с раритетами X-XII веков, гостей ждет уникальная возможность освоить азы древнего ремесла. Выставка завершит свою работу 31 июля. Новости компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров – всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелеком Шоп. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз — электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов, сообщает Белта. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также стартовал сегодня. Продлится он до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 тысяч. 100 абитуриентов. 18 и 19 июля Иваново празднует День города. В субботу в центре города будет большое количество интерактивных локаций. Музейный квартал, VR-фотохроника, выставка техники, ярмарка цветов, мастер-классы, музыкальные улицы, модный приговор с участием визажистов, стилистов и модельеров и много других интересных локаций. В 18 часов на главной сцене начнется театрализованное представление и концерт. В вечерней программе выступление кавер-группы Twenty Twice из Минска. В 23.00 праздничный салют. Завершит программу первого дня дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея Андрея Пятина. В воскресенье с 10 часов легкоатлетическая эстафета и детский забег «Яновские таланты». А с 11 до 15 насыщенная интерактивная программа для детей.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 4 дня. Белта продолжает публиковать самые интересные моменты фестиваля прошлых лет. В 2023 году своеобразное превью «Славянского базара» было представлено в Москве на ВДНХ. В павильоне «Республика Беларусь» на главной российской выставке смонтировали уникальную металлическую конструкцию, повторяющую форму арки главной сцены Витебского фестиваля «Летнего амфитеатра». 32-му фестивалю обновился легендарный летний амфитеатр. У него появилась усовершенствованная арка. Для участников песенных конкурсов в 2023 году подготовили приятный сюрприз. Жеребьевка прошла по новым правилам. Порядок выступлений определяли отдельно на первый и второй день. Теплоход «Фрост» сегодня приглашает всех на свои первые пробные прогулочные рейсы по Муховцу. Отплывает судно от причала возле фонтана на воде, спуск к набережной с улицы Ленина. Сегодня запланированы два рейса. Они будут проходить до 14 часов. Длительность прогулки – 30 минут. Билеты можно приобрести прямо на теплоходе. Судно вмещает до 60 пассажиров. Рейс стартует при наличии на борту минимум 15 человек. Новости компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте в Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске новинка от Apple, детские смарт-часы от компании Huawei, а также узнаем, как проходит тестовый режим «Картинка в картинке» от популярного видеохостинга. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Энтузиасты компании Apple тестируют новенькую модель AirPods со встроенными камерами. По словам очевидцев, прототипы находятся на финальной стадии, что уже греет душу. Однако камеры в новинке не предназначены для съемки фото или видео. Они нужны для анализа окружающей обстановки и работы Siri на базе искусственного интеллекта. Например, наушники смогут помогать с навигацией или подсказать рецепт, распознав продукты рядом с пользователем. Одним из спорных вопросов может стать конфиденциальность окружающих. Apple планирует добавить особый индикатор, который будет загораться при отправке визуальных данных в облако. Изначально Apple планировала выпустить такие AirPods в первой половине 2026 года, но релиз отложили из-за задержек в разработке обновленного голосового помощника.
0: Точка сборки.
1: Huawei представила детские смарт-часы Watch Kids X1 Pro. Главной особенностью устройства стал съемный корпус, а также две встроенные камеры на 13,5 мегапикселей. Часы получили почти 2-дюймовый AMOLED-экран, пластиковый корпус и ремешок. Габариты устройства соответствующие. Также заявлены защиты от воды уровня 2 атмосферы и наивысший класс защиты устройства. В смарт-часах есть микрофоны, динамики и поддержка сотовой связи. Для безопасности предусмотрены функции родительского контроля, автоматическое отклонение звонков и сообщений с неизвестных номеров, блокировка приложений и режим ограничения времени использования экрана. Для корпуса предусмотрен специальный чехол, который позволяет использовать часы в качестве камеры и не носить на руке. Датчики внутри также считывают частоту сердечных сокращений и эмоций ребенка. Цена 349 евро.
0: Точка сборки.
1: Дождались. YouTube официально открыл доступ к режиму «Картинка в картинке» на всех смартфонах. Функция позволяет свернуть приложение и продолжить просмотр видео в небольшом окне, поверх других приложений. В последние годы режим был доступен только подписчикам YouTube Premium. Теперь компания собирается вернуть его обычным пользователям по всему миру. Очередное обновление ожидается в ближайший месяц. При этом фоновое воспроизведение с выключенным экраном по-прежнему останется платной функцией и будет доступно только в рамках подписки премиум. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по реалистике 2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
5: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
6: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
7: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
8: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика.

0: беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты».
5: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Доля женщин в структуре налоговой службы достигает 86%. Об этом Белта в свой профессиональный праздник сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. В ведомстве подчеркнули, в год белорусской женщины важно обратить особое внимание, что у налоговых органов женское лицо. 8 из 10 специалистов в нашей сфере – женщины. Среднестатистический портрет сотрудницы налоговых органов представляет собой женщину в возрасте 42 лет, имеющую высшее образование. Высокие образовательные уровень сочетается с устойчивым социальным статусом. 62% работниц состоят в зарегистрированном браке, 6% являются многодетными матерями. Эти показатели свидетельствуют о зрелом личностном и профессиональном развитии, а также о выраженной социальной ответственности данной категории госслужащих, отметили в пресс-службе. Продукция филиала Пружанского РАЙПО «Комбинат кооперативной промышленности» стала победителем престижного республиканского конкурса «Хрустальное яблоко-2026», организованного научно-практическим центром НАН Беларуси по продовольствию. Комбинат кооперативной промышленности в числе победителей в номинации «Мясные консервы» за продукцию консервы мясные рубленые, стерилизованные, говядина рубленая, тушеная. Всего же в этом году в 11 номинациях конкурса подано 57 образцов продуктов от 20 производителей из всех регионов Беларуси.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Расширение экономических, торговых и туристических связей между государствами, проведение международных массовых мероприятий, прибытие на учебу иностранных студентов, а также беженцев, существенно повышает риск завоза и распространения на территории Республики Беларусь и Брестской области инфекционных заболеваний, в том числе малярии. Существует 4 вида малярии – трехдневная, четырехдневная, тропическая и овалемалярия. На территории Брестской области возможно передача через малярийных комаров только трехдневной малярии. Местных случаев на территории Беларуси на данный момент не регистрируется. Для тех, кто направляется в служебные командировки и туристические поездки, необходимо проконсультироваться у врача-инфекциониста о необходимости приема противомалярийных препаратов за неделю до выезда. Нужно обязательно взять в дорогу репелленты, отпугивающие комаров. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26, в Бресте Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Служба в налоговых органах Беларуси становится все более привлекательной для молодежи. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. Служба в налоговых органах Беларуси становится все более привлекательной для молодежи, особенно благодаря активной цифровизации, которая делает работу динамичной и интересной. Процессы полностью автоматизированы, внедрены современные электронные сервисы. Работа перестала быть рутинной. У молодежи есть преимущества в освоении этих технологий, рассказали в пресс-службе. 12 июля в Беларуси отмечается День работников налоговых органов. Профессиональный праздник тех, кто обеспечивает финансовый фундамент и экономическую стабильность страны. В ГАИ УВД Брестского облисполкома рассказали о новшествах и приоритетах в обеспечении дорожной безопасности. В этом году получили 6 новых специальных патрульных мотоциклов отечественного производства. Их распределили в города. Большое подспорье в контроле за безопасностью дорожного движения – беспилотные летательные аппараты. В Брестской области в таком мониторинге используют 9 БПЛА. Повышенное внимание в первом регионе уделяют также обустройству инженерных сооружений для дорожной безопасности. В частности, на трассах в аварийно-опасных местах устанавливают барьерные ограждения. Появляются на дорогах Брестской области новшества, направленные на повышение безопасности пешеходов.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В Драгичине состоялась торжественная церемония принятия присяги военнослужащими, призванными из запаса территориальных войск района. Начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Брестской области подполковник Евгений Прохоров руководил проведением ритуала. Он поздравил военнослужащих с важным событием в их жизни и службе, пишет телеграм-канал «Берестейцы». И последнее. В Столинском районе организовали водные сплавы на байдарках по реке Ствига. Уникальный туристический маршрут протяженностью 22 километра 700 метров пролегает от урочища Перекалья до агрогородка Коротичи. Его предлагает организовать Полесский лесхоз, пишет телеграм-канал райисполкома. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: фейками.
1: В Бразилии хакер взломал систему экстренных оповещений и разослал миллионам граждан пугающие сообщения. Инопланетная атака, люди, мы прибыли. Прятаться от зеленых человечков никто, разумеется, не стал. А вот к шутнику действительно нагрянули вооруженные гости. Оказалось, что тщеславный хакер записал свой взлом и выложил видео в сеть. По цифровому следу его и вычислили. С вами Елена Дамиева, «Охота за фейками». Я предупреждаю землян о вполне реальных атаках мошенников. Фейковые медсестры из поликлиник продолжают интересоваться вашим ростом и весом, а заодно проверяют, напекло ли вам голову настолько, что вы назовете код, который якобы необходим для перехода на электронные медкарты. Все общение происходит исключительно в мессенджере. Видимо, сложно выкроить время на звонок между приемами других пациентов. Сначала предлагают закрепить телефонный номер за медкартой. Для этого вам обещают прислать талон с четырехзначным кодом, номер которого вы должны указать. Талон почти волшебный, только с ним можно и регистрацию пройти, и на прием попасть, и доступ к собственной электронной карте получить. В ответ на вполне логичное замечание о том, что для регистрации в поликлинике требуется паспорт и заявление, а талон на прием уже и так имеется, мошенники искренне обижаются и шлют фото фейкового указа министра здравоохранения. Все реальные представители медицины рекомендуют игнорировать подобные сообщения и напоминают, ни один врач или медсестра не будет требовать у вас код из СМС или номер талона. А прерванный разговор сбережет и ваше здоровье, и ваши деньги. Обычно лжепредставители силовых структур появляются на горизонте сразу после того, как жертва сообщает мошеннику номер один злосчастный СМС-код. Но не все аферисты работают в команде, и некоторые предпочитают сольное выступление. Такие не звонят по 100 раз на день, а присылают ссылку на секретную видеовстречу и ждут, что вы сами с ними свяжетесь. Признайтесь, вам же интересно, с чего это вдруг вами заинтересовалось такое серьезное ведомство? Ну или просто страшно. А дальнейший сценарий действительно не из веселых. Фейковое должностное лицо сообщает, что на ваше имя якобы открыт благотворительный счет. И в ходе проведенного расследования выяснилось, что эти деньги идут не в фонд помощи детям Африки, а террористам. Впервые про это слышите, но это еще и доказать надо. А пока ваши реальные счета не заморозили, есть шанс спасти свою репутацию и финансы. Честно говоря, эту схему в разных интерпретациях я слышу так часто, что, кажется, могу ее по ролям разыграть. Но мне бы хотелось, чтобы эти реплики наконец-то выучили те, кто до сих пор верит в существование специализированного счета для декларирования. Поверьте мне и тем, кто уже перевел на него свои сбережения, этих денег вы больше никогда не увидите. Ваши старые объявления в интернете теперь могут стать новым поводом для обмана. Аферисты находят публикации, в которых был указан номер продавца, и притворяются заинтересованным покупателем. Когда вы говорите, что объявление давно закрыто и не актуально, мошенники присылают ссылку, мол, как же так? Вот же оно, свеженькое. Или продайте товар, или удалите публикацию, чтобы не морочить голову честным людям. Ссылка, конечно, фишинговая и всего лишь имитирует площадку объявлений. Чтобы удалить или просто проверить старую запись, вам придется ввести личные данные. А это как раз и есть тот товар, который у мошенников ценится на вес золота. С вами была Елена Дамиева. Берегите свое право на приватность. Будьте внимательны. Поохотимся.
0: Охота за фейками.

0: Воды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте в Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
6: Реклама.
7: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 2690. 97-17 и 26-97-18.
8: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Атмосферные улочки современного Бреста хранят память и древнего Берестия, и имперского Бреста-Литовска, и межвоенного Бреста над Бугом, и советского города-героя. Каждая эпоха оставила след в оригинальной архитектуре, легендах, традициях. Благодаря сохранившимся уникальным открыткам и фотоснимкам конца 19-го – начала 20 века мы имеем возможность сегодня перенестись в город Брест того времени. Первое, что впечатлило бы путешественника, попавшего в город того периода – завораживающие пейзажи. А еще город по своему местоположению имел стратегическое значение. Именно в Брест-Литовске, называвшемся так с 1340 года и вплоть до 20-х годов 20 века, сходились шоссейные дороги из Москвы и Киева, которые, соединяясь, образовывали одно Бресто-Варшавское шоссе. А после завершения строительства железных дорог город стал крупным железнодорожным центром. Здание Брестского вокзала считалось в то время одним из самых крупных и красивых в Российской империи. Сегодня это памятник архитектуры, который находится в государственном списке историко-культурных ценностей Беларуси. В 1830-х годах на территории старого города возведена Брестская крепость. Старый город находился за чертой крепости, не более чем на 1 километр. Новый же был перенесен на 3 километра восточнее, на правый берег реки Муховец. Брещане в начале 20 века уже располагали театром, больницей, гостиным двором, таможней и провианскими магазинами. Из учебных заведений действовали училища уездное, городское, приходское, начальное, европейское, и мужская прогимназия с приготовительным классом. На 10 городских фабриках и 60 заводах трудились более 1000 рабочих. Прогуливаясь по центральным улицам современного Бреста, легко представить, как развивалась архитектура в начале прошлого столетия. Например, дома на улицах Карла Маркса, Ленина и Пушкинской относятся к стилю классицизм, колоритный жилой дом по улице Советской – модерн, а здание банка на площади Ленина – не классицизм. А вот здание воеводского управления, построенное неподалеку в стиле конструктивизма, где сегодня располагается облсполком, свидетель уже более позднего времени, межвоенного, когда Брест относился к Польше, назывался Брестом над Бугом и был центром Полесского воеводства. Каждому, кто приезжает в наш город сегодня, интересно пройтись по современным улочкам Бреста, полюбоваться новостройками, торговыми центрами и спортивными комплексами. И неудивительно, что многие хотят возвращаться в наш город снова и снова.
0: Брест аудиогид.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте в Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Новинка от Apple, детские смарт-часы от компании Huawei, а также узнаем, как проходит тестовый режим «Картинка в картинке» от популярного видеохостинга. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Энтузиасты компании Apple тестируют новенькую модель AirPods со встроенными камерами. По словам очевидцев, прототипы находятся на финальной стадии, что уже греет душу. Однако камеры в новинке не предназначены для съемки фото или видео. Они нужны для анализа окружающей обстановки и работы Siri на базе искусственного интеллекта. Например, наушники смогут помогать с навигацией или подсказать рецепт, распознав продукты рядом с пользователем. Одним из спорных вопросов может стать конфиденциальность окружающих. Apple планируют добавить особый индикатор, который будет загораться при отправке визуальных данных в облако. Изначально Apple планировала выпустить такие AirPods в первой половине 2026 года, но релиз отложили из-за задержек в разработке обновленного голосового помощника.
0: Точка сборки.
1: Huawei представила детские смарт-часы Watch Kids X1 Pro. Главной особенностью устройства стал съемный корпус, а также две встроенные камеры на 13,5 мегапикселей. Часы получили почти 2-дюймовый AMOLED-экран, пластиковый корпус и ремешок. Габариты устройства соответствующие. Также заявлена защита от воды уровня 2 атмосферы и наивысший класс защиты устройства. В смарт-часах есть микрофоны, динамики и поддержка сотовой связи. Для безопасности предусмотрены функции родительского контроля, автоматическое отклонение звонков и сообщений с неизвестных номеров, блокировка приложений и режим ограничения времени использования экрана. Для корпуса предусмотрен специальный чехол, который позволяет использовать часы в качестве камеры и не носить на руке. Датчики внутри также считывают частоту сердечных сокращений и эмоций ребенка. Цена 349 евро.
0: Точка сборки.
1: Дождались. YouTube официально открыл доступ к режиму «Картинка в картинке» на всех смартфонах. Функция позволяет свернуть приложение и продолжить просмотр видео в небольшом окне, поверх других приложений. В последние годы режим был доступен только подписчикам YouTube Premium. Теперь компания собирается вернуть его обычным пользователям по всему миру. Очередное обновление ожидается в ближайший месяц. При этом фоновое воспроизведение с выключенным экраном по-прежнему останется платной функцией и будет доступно только в рамках подписки премиум. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалести 5-2006. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26, в Бресте Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
6: Реклама.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте в Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте в Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: радио.
1: Может, я с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Maxline'ом ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline'ом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров.

0: В секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Знай наших.

0: Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте и Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 24 до 29. В Барановичах ночью 12-14, днем 24-26. В Бресте Пинске ночью от 13 до 15, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.

0: Наша музыка.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
0: Слухай наших.